сена, твое сена, сена твога сердца, сена твога пса. Не мой очи сад, не мой очи сад, не мой очи сад, не мой очи сад, не мой очи сад.